Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной.